рождение суждено. Подписать договор только с теми,

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Лав Радио.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: утром.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Давай начинать с тобой утро вместе. Красавцы Лав Радио. Здесь это я, Кирилл Данилов, и все вы. Но такие красавцы уже смогли проснуться. Вчера в соцсетях откопал ролик, где парень нашел себе зубную щетку с двумя треками Леди Гаги. То есть ты спокойненько чистишь зубы, есть две кнопки, и эта щетка сама может проигрывать музыку. Очень удобно, видимо, хотели стимулировать людей, которые любят конкретно эти две песни, чистить зубы, потому что хочешь послушать, возьмешь в руки щеточку и пойдешь почистишь. Также можно удобно в швабру встроить, в губку для мытья посуды обязательно нужно встраивать. Не забудем про щетку для чистки обуви, это тоже важная вещь. И везде свой саундтрек, тогда любое дело спокойно будет делаться. Ну а если вам хочется упростить данный процесс и не покупать по отдельному гаджету для всего, вот здесь Лав Радио. Для любого дела саундтрек твоей любви, ну и с любовью можно будет и зубы почистить, и кофе выпить, и начать этот день. Кирилл Данилов с тобой на ближайшие 4 часа, совсем скоро у нас Morning Routine, поставлю треки, которые лично меня сегодня будили, и вы сможете добавить их в свои плейлисты, потому что они нетипичны для плейлиста Лав Радио. Готовьтесь. Кстати, я теперь увидел новую функцию, я тоже слежу за нашим эфиром в онлайне с умных колонок, и там вы можете ставить лайки на треки, которые играют, а я это буду здесь видеть. Ну и начнем мы это утро вместе с Forest Moments, Movements, Feet Cover Drive, и это Turn Up The Love. Давайте начинать утро.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

конечно, впереди Morning Routine. Значит так, давайте, если у вас с собой телефон, готовьте ваши шазамы. Если у вас с собой нет телефона, пожалуйста, давайте готовить свои блокноты, используйте их, записывайте, потому что название треков я буду произносить. Ну, если вы слушаете с умной колонки, то можете прямо в моменте ставить сердечки. И эти сердечки, кстати, я буду видеть в прямой трансляции, потому что за нашим онлайн-вещанием я тоже слежу сейчас в режиме онлайн. Открывает у нас группа «Сборная» сегодня Morning Routine, состав участников из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Чебоксар. И эта музыка — микс жанров от электроники и госпела до фанка и босса-новы, все собралось в группе с трио. И это трек «Гуру Грува». Это разминочный.

0: Грува, Гуру Грува, Гуру Грува, Гуру Грува. Ну а так, немножко разминается, нормально. И Who Shot Scattered, Loner's Anthem. Напоминаю, что вы можете скидывать свои треки в предложку, потому что пока что я тут с вами на тет-а-тет, и мне нужен второй человек с невероятным музыкальным вкусом. 8-915-300-106-6. Можете предлагать, если она подойдет под формат Morning Routine, то, конечно же, услышите его в эфире Love Radio уже завтра. Ну а пока что будем продолжать, и после небольшой паузы послушаем Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: сегодня наверняка, что стоит делать, а от чего лучше отказаться.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Внимание, это наш астропрогноз. Астропрогноз в эфире Лав Радио. Прямо сейчас пробежимся по всем знакам.
2: Овны.
0: Вы будете полны энергии. Давайте, запрыгиваем, погнали.
2: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
2: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачным и даже продуктивным.
2: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
2: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче. Просто наслаждайтесь собой.
2: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы.
2: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
2: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
2: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
2: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
2: Водолей.
0: Вдохновение поведет за собой, но вы за ним держитесь.
2: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день. Пользуйтесь этим самым подъемом.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: кстати, никакое количество денег не сможет уберечь вас от разбитого сердца, как оказалось, потому что Анджелина Джоли недавно призналась, она отказалась от отношений после развода с Брэдом Питтом. Абсолютно никаких отношений у них все это время, ну, у них-то точно не было, и у нее тоже не было. Анджелина Джоли говорит, что разбитое сердце заставило ее посвятить все время семье и вообще не вступать ни с кем в отношения. Около 10 лет назад, причем уже состоялся, не ровно 10 лет назад состоялся тот самый развод, но вот изменить ситуацию ей помогла драма «Кутюр», где Джоли исполнила роль режиссера Максим, который ставит диагноз рака груди, но по сюжету ее героини, несмотря на болезнь и заботу о дочери, вступает в роман с другим персонажем. Она отметила, что эта роль помогла ей осознать, материнская преданность не исключает базовой женской потребности в любви и партнерстве. Да и тем более, наверное, Анджелина видела этих мужчин и думала, ну вот опять делить, если что, эти виноградники, огромное количество, делить эти кучу машин и домов, 12 детей делить. Просто, Анджелина, мы напомним тебе, не у каждого мужчины есть виноградники, чтобы их делить. Если вдруг что-то случится, гораздо более быстрый процесс, скорее всего. Так, твой чайник, моя посудомойка, все, разбежались в целом, давай полюбовно разойдемся. И в конце обязательно фраза «давай останемся друзьями».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио в Туапсе» 8 938 53 59 59 3.

0: еще возможные кризисы могут ожидать нас в теории в этом году? Производственный кризис, который состоится 19 ноября, ведь там выходит GTA 6. Вот буквально на днях мы у вас спрашивали, в честь чего можно было бы объявить выходной или начать рабочий день попозже. Вот в Канаде закроют целый завод на 2 дня из-за выхода GTA 6. Канадский производитель электрических грузовиков приостановит свою деятельность, потому что осознал, большинство работников компании взяли отпуск уже на 19 и 20 ноября. Просто предзаказы стартовали, объявили точную дату выхода, все невероятно ждали игру, и они просто поняли, что отсутствие сотрудников не позволит нормально работать, и поэтому объявили, да и ладно, и не будем в целом. Так и заявили. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью, участвуя в других махинациях Vice City. Но как будто бы не то, чтобы сильно порицают. Видимо, там они все это закончат, а потом уже вернутся на линию собирать грузовики порядочно и честно. Вот, пожалуйста. И как будто бы футбол добавляет нам выходные, выход игры добавляет выходные, но все новости, они откуда-то оттуда. Где-то в Узбекистане случилось, где-то в Канаде. Но все ближе подбирается. Может быть, тоже какой-нибудь выходной придумать?
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: итальянские каникулы. Ну и лови тот самый сигнал, дозванивайся в эфир и занимай свое место. Сигнал звучит не так, но как только ты его услышишь, ты обязательно поймешь, что пора дозваниваться. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама меньше минуты.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.

0: 8 часов утра.
1: Вводятся новые правила подтверждения доходов для получения кредита. Россиянам станет проще пользоваться госуслугами за границей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. С сегодняшнего дня выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Остальные поступления необходимо подтверждать дополнительными документами. Потенциальный заемщик может сообщить финорганизации данные о доходах без таких документов, однако в этом случае банк будет учитывать только 90% от заявленной суммы. Россияне смогут получать доступ к порталу госуслуги и сертификаты для электронной подписи из-за границы. Эксперимент начался сегодня. Он продлится до конца 2027 года. Доступ к порталу в это время можно будет получить, находясь в том числе в Армении, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Китае, Эмиратах, Узбекистане и Турции. Родители, усыновители и попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет смогут с сегодняшнего дня получать справки по их счетам и вкладам в банках. Данные о законных представителях будут поступать в финорганизации в электронном виде из государственных информационных систем. Если там нет нужных сведений, их можно будет получить на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки и попечительства. Изменения призваны защитить подростков от мошенников. Том Харди и создатели сериала «Гангстерленд» уладили конфликт. Помогло вмешательство Гая Ричи, исполнительного продюсера шоу. Что именно он сделал, не уточняется. Третий сезон проекта до сих пор не анонсировали, однако шансы на появление продолжения выросли. Над сценарием активно работают. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале «Лаврадио», нижнее подчеркивание «Офишл». Это были новости «Лаврадио». Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
0: Гангстерские разборки происходят далеко не на улицах, они происходят в потных офисах и студиях кинокомпаний. Но вроде как наконец-то все утрясли. Все фанаты сериала «Гангстерленд» могут праздновать.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Давно ходили новости о том, что Том Харди поссорился с создателями сериала «Гангстерленд». Точнее, они скорее поссорились с Томом Харди, потому что характер у него непростой. Не просто так человек выигрывает первенство по единоборствам, значит, он может немножечко что-то подвыдать в моменте съемок и с помощью своего характера как-то немножечко насолить всем вокруг. Ну, вроде как утрясли с помощью Гая Ричи. Пришел, значит, стал медиатором, все порешал. Что конкретно сделал, не уточняется. Но я думал, там просто была понятная история. Если это настоящие офисные гангстеры, они сказали: твой обед в контейнере забетонирован в тазике и готовится отправиться на дно реки. Возможно, не Москвы-реки, но в целом реки просто. И Гай Ричи разбетонировал обед, сказал: все, отпускайте заложников, пусть едят свои сырники спокойно, давайте Том Харди обратно возвращайтесь сниматься. Ну, или не так. Да, мы продолжаем. Это «Красавцы Лаврадио». Совсем скоро будем с тобой общаться. Будет возможность высказать свое мнение не только по поводу Гая Ричи. Начинает этот час Элли Фарбин и Рене Миллер. Это «Body Talk». Давайте просыпаться.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: что думаешь ты?
1: А у нас время общения, это форум, и сегодня я осознал неожиданно, что уже целый месяц лета прошел. Вы прикиньте, 1 июля сегодня, и казалось бы, такими темпами мы все к осени приблизимся уже совсем скоро. И в таком случае решил я у вас спросить, а даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год, и нужно ли вообще давать себе такие обещания? Потому что можно увидеть и ничего, ну, буквально прощелкать лето, если не давать себе никакого плана. Или наоборот, вы живете в потоке, и что придется, то и делаете. Я вот просто тем летом хотел, вот дал себе обещание, а так его и не сдержал. Просто смотрел огромное количество видео в социальных сетях про людей с металлоискателями, и когда я брал в аренду PlayStation, я посмотрел и думаю, так погодите, в этом же месте, где берут в аренду PlayStation, можно взять себе и металлоискатель. Я не знаю, что меня удержало. Я еле-еле, ну как нет, знаю, где мне ходить, что просто под окном с металлоискателем, ну найду я там банку, надо же куда-то выезжать. И, в общем, рассказывайте, даете ли вы себе обещания на лето, как на Новый год, и вообще, нужно ли таким заниматься, или все, на Новый год что-то пообещали и там распределили, успели что-то сделать летом, ладно, не успели, и хорошо с ним тоже. Тоже пишите, что вы уже из запланированного успели сделать за июнь, что оставляете на июль, делитесь своими планами, обещаниями себе на это лето, возможно, кто-то ваше обещание себе перехватит. Если вы не успеете сделать, ну, кто-нибудь другой сделает. Пиши нам 8-915-300-106-6. И также в нашем канале уже есть соответствующий кружочек. Там тоже под ним оставляй комментарии.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Seven X, whatever. Ну а сейчас у нас форум, мы обсуждаем с вами самое главное. Как вы считаете, нужно ли ставить какие-то себе планы, ставить какие-то, давать себе какие-то обещания, как на Новый год летом, потому что лето пробегает очень-очень быстро и не хочет, чтобы оно сильно улетало. Вот Денис говорит, я даю себе обещание. Каждое лето в этом году обещаю поехать на море, отдохнуть в Адлере 25 июля. Денис, зафиксировано теперь обещание не только перед собой, но и перед нами. Мы обязательно вернемся 25 июля проверять, получилось ли сильно конкретно завидовать. Есть сообщение от Леонида, он говорит, есть фильм об исполнении мечт, называется «Секрет». Там показывают, как свою мечту поставить или установку положительную для себя поставить. Но на то фильм и называется «Секрет», что дальше Леонид не стал рассказывать, как конкретно, остановился на просто названии фильма, а дальше уже придется смотреть. Рассказывайте, пишите нам на 8-915-300-106-6, нужно ли давать себе обещания летом, как на Новый год, на эти три ближайших месяца, ведь один месяц уже пролетел. Что вы себе обещали этим летом и что уже успели исполнить, а что только ожидает исполнения? Не рассказывайте, будем делиться.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав» радио.

0: себе цели абсолютно точно необходимо. Иначе, как мы придем к успеху, выдает нам конкретные мотивации, ну, может быть, можно и подождать, до декабря условно, а вы уже давно когда-то себе поставили все свои цели. Анна рассказывает, что очень хочу этим летом попасть в сафари-парк. Без этого, думаю, лето не пройдет. Ну, как раз жаркий сезон, тем более, что в Москве и в европейской части России сейчас максимальная жара наступает на несколько дней. Так что сафари-парк где-нибудь со львами — это самое то. Пишите 8-915-300-106-6. А стоит ли давать себе обещания на лето, как на Новый год? Нужно ли это делать? Какое обещание вы себе дали и что уже успели сделать? 8-915-300-106-6. И также приходите в наш канал, там под кружочком тоже найдете соответствующий пост.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: и порхают, вроде как летнее, такое приятное. Ну, что вы успели? Успели ли вы сделать этим летом? Нужно ли давать себе какие-то обещания, как на Новый год, на лето? Спрашиваем мы сегодня в нашем форуме. И вот рассказывает Марина, что еще в том году пообещала себе обязательно попасть на летний концерт Агутина и не реализовала. А вот в этом году все наконец-то получилось. Памяти на телефоне уже не хватает, но теперь думаю ставить себе следующую цель. Вот выбираю между Шурой и Пресняковым. Ну и интересно, конечно, у нас как будто бы ваши музыкальные вкусы сильно шире того, что играет обычно в нашем эфире. И есть еще Михаил, который рассказывает, что насмотрелся видео со сплавами по рекам и теперь обязательно хочет этим летом успеть, а ведь месяц уже прошел, а осталось всего два. Пока что идея на стадии поиска реки и поиска компании для спуска по ней. Ну, если вдруг кто-то собирался, вот у меня есть горяченький кандидат, прям-таки ваше каноэ. Ну и вы можете продолжать писать в нашем канале и также 8-915-00-106-6, это номер нашего Макса. А нужно ли давать себе обещания какие-то летом, как на Новый год, и какие вы себе дали этим летом, что уже успели реализовать? Пишите.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Меньше минуты.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 9 часов утра.
1: Сделки жильем начнут оформлять с помощью биометрии. Защиту клиентов микрофинансовых организаций усилят. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России появился дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об использовании записи голоса и изображения лица. Система не заменит электронную подпись, а будет ее дополнять. Микрофинансовые организации с сегодняшнего дня не смогут заранее проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Запрещено выделять только самые выгодные положения договора, скрывая остальные с помощью цвета, размера и других приемов. Кроме того, обязательным стало предоставление полной информации о дополнительной услуге, ее поставщике, праве отказаться от нее и влияние отказа на условия займа. Дети Бритни Спирс отметились на показе ВетМо. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Включай Лаврадио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лаврадио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Здоровое питание помогает уменьшить риск нарушения когнитивных функций даже при плохой генетике. Как выяснили иностранные ученые, рацион должен состоять из большого количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, а также чая и кофе. При этом необходимо ограничить употребление красного мяса, обработанных мясных продуктов, рафинированного зерна и сладких напитков. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио, с тобой не перестаю удивляться. Нельзя доверять ничему в этом мире. Я вот смотрю, дети Бритни Спирс отметились на показе, и я черным по белому вижу слово «ветемент». А оно ветмо все это время было. Почему бы не писать то, что вы хотите слышать? Зачем вот эти условности? Зачем столько букв? Зачем они на фасадах висят? Это же вывески печатать дорого, дополнительные буквы. Так и напишите. Ветмо. Нет, написали ветеменс. Вот где не будет подставы, это в нашем плейлисте. Хугель, Имен, Angel и Alternate Moving to the Sun впереди. Уверяю вас, точно случится.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Это диджей Smash и поет «Беги» — песня на русском языке. А в это время мы разбираем песни на английском.
1: Кириллица.
0: Та самая рубрика, где мы погружаемся в значение иностранных песен, учим новые для себя слова, а кто-то просто вспоминает старые. И сегодня мы проговорим по убийству. Софи Алекс Бэкстер и Murder, правда, on the dance floor.

общем, Murder on the Dance Floor так и переводится как «Убийство на танцполе». Ну, конечно же, оно танцевальное и двигательное. А теперь послушаем «I know, I know». Она говорит «Я знаю, знаю, знаю». А теперь

0: думаю, away, wrong, что-то там, boy, конечно же, прозвучало. Теперь давайте соберем воедино. Вообще она говорит сначала, oh, I know, знаю about your kind, это как вид, про таких, как ты. And so, и что, I'll have to play. Я должна буду с тобой сыграть в эту игру, этот танцевальный некий battle. If you think you're getting away, с чего она и начинает, если думаешь, что ты... уходишь, отдаляешься от меня, get away, отдаляешься. I'll prove you wrong, я докажу, что ты не прав. Wrong быть неправым. I'll take you all the way, вообще будешь весь моим. Я тебя возьму полностью, с ног до головы тебя схвачу. Boy, just come along, парень, ну просто пойдем, давай, мальчишка. Hear me when I say, услышь мои слова. Hey, и все, а дальше уже случается, дальше уже следственный комитет вызывайте и всех прочих. It's a murder on the dance floor, убийство произошло на танцполе. But you better not kill the group. Ну вот, вайп убивать не надо. Да, убийство на танцполе, but you better not steal the moves. Но лучше тебе не воровать чужие движения. DJ gonna burn this goddamn house right down. DJ сожжет этот чертов дом дотла, поет нам Софи Алекс Бакстер. И под эту песню можно пока выйти где-нибудь из-за рабочего стола и устроить себе самую активную танцевальную разминку.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Полина Гагарина, Happy End, одна из новинок в эфире Love Radio. Ну и напоминаем, что это не все, что происходит самого классного в нашем эфире. Тут продолжается супер-спецпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы», а главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, как он звучит, узнаешь в моменте, это не тот сигнал. Нужно дозвониться после него в эфир и занять свое место в финале. 17 июля уже совсем скоро мы определим победителя здесь, в эфире утреннего шоу «Красавцы» Love Radio и отправим его в сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: повтор специальный для всех, кто думает, а как ему вообще сегодня жить? Возможно, ему стоит быть радостным, или, возможно, удача сегодня ему благоволит. Ну, давайте поймем. И конкретно для каждого знака.
1: 3, 2, 1. Старт трек.
0: Овны, вы будете полны энергии сегодня.
2: Тельцы.
0: Домашние заботы принесут только удовольствие.
2: Близнецы.
0: Общение сегодня сложится особенно удачно и продуктивно.
2: Раки.
0: Пора воплотить мечты в жизнь.
2: Раки.
0: Раки? Еще раз раки? Да подавай, может, уже львы? Вот, теперь львы.
2: Львы.
0: Ваше присутствие делает мир ярче.
2: Девы.
0: День больше подходит для спокойной работы. Не кипишуйте.
2: Весы.
0: Вы в силах свернуть горы.
2: Скорпионы.
0: Приятные известия придут издалека.
2: Стрельцы.
0: Путешествия подарят новые впечатления.
2: Козероги.
0: Друзья помогут реализовать задуманное.
2: Водолеи.
0: Вдохновение поведет за собой.
2: Рыбы.
0: Эмоциональный подъем будет ощутим весь день.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: говорю вам цену билетов и даю три города. А вам нужно понять, какой из этих трех городов, в какой за такую сумму можно улететь прямо сегодня. Если угадываете нужный город, то и забираете себе подарок. 8-915-300-106-6. Пиши нам в Макс. Я жду твое сообщение.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваше дыхание. Вдруг вы готовы куда-то сорваться прямо сейчас. Куда летим? Это название нашей игры. Прямо сейчас будем определять, куда сегодня можно улететь и насколько дешево, ну или же дорого это стоит. Рената у нас прямо сейчас на связи. Ренат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
1: Казань.
0: Из Казани? Ну, красота. Давно ли ты куда-то летала?
1: Давненько.
0: Так, вот можно будет рано или поздно исправить. Но вообще не свойственно тебе взять и сорваться в один день куда-нибудь?
1: Мне свойственно.
0: Свойственно? Куда последний раз срывалась?
1: Срывалась в Балаково. Это Саратовская область.
0: Угу. И как?
1: На днях буквально вернулась.
0: А, ну все, и слава богу, что ты у нас есть, а то бы осталась так в Балаково. Как тебе, понравилось?
1: Понравилось, да. Очень красиво, приятно.
0: Это хорошо. Пауза была не настолько долгой, чтобы я засомневался в твоем ответе перед «понравилось». Ну, слушай, смотри, у нас смысл игры таков, что я тебе сейчас назову стоимость билета прямой, эконом, в одну сторону из Москвы на сегодня. Это прямой билет, без пересадок каких-либо. Стоимость билета, и назову три города. Тебе нужно будет выбрать один из этих трех городов, в которые стоит столько полететь. Готово?
1: Готово.
0: Итак, внимание, сегодняшняя цена это 64 762 рубля за билет только лишь в один конец. Конечно, прямо-таки день в день лететь туда дороговато. А вот куда, есть три варианта. Это Хургада, или же это Барнаул, кстати, город вещания Лафрадио, 91,5 FM, или же это Ташкент. Как тебе кажется?
1: Мне бы, конечно, очень хотелось выбрать Ташкент.
0: Очень хотелось бы выбрать, но выберешь ты в итоге Ташкент или нет, зависит от тебя. Смотри, прям вот день в день сегодня прямые билеты, они могут быть сильно дороже на какие-то очевидные направления.
1: Ну, скорее всего, тогда Барнаул.
0: Думаешь, что это Барнаул все-таки? Пока уверенности сильно я не слышу, но избивать тебя особо не буду, потому что сегодня... Именно сегодня, на вечерний, по-моему, или на обеденный рейс, 64 762 рубля – это билет в Барнаул, да, абсолютно верно. Если вдруг вы решите сорваться, сделать это будет недешево, но можно будет посмотреть, возможно, на следующей неделе и подешевле. Я тебя поздравляю, Рената, интуиция тебя не подвела, я тебя в целом и не сбивал, лишь только подводил. Дарю тебе набор для белоснежной улыбки от «Президент», белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Ренат, поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Тебе спасибо, что дозвонилась. Ну, а игра вернется завтра. Еще будем смотреть, куда можно сорваться. Для всех путешественников, кто только готовится к отпуску, можно будет проверить свою билетную интуицию.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: все дело в запахе кожи, выделяемом в тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде, не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 10 часов утра. Love
1: News. Порядок получения сведений для назначения социальных выплат изменился. Появился новый вид страхования жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Изменился порядок получения данных, которые необходимы для назначения социальных выплат, в том числе больничных и пособий на детей. По новым правилам, которые начали действовать сегодня, социальный фонд в первую очередь будет обращаться к информации в индивидуальном лицевом счете гражданина. Если ее будет недостаточно, сведения будут запрошены у работодателя. Таким образом, россиянам придется предоставлять меньше документов. Россиянам сегодняшнего дня доступен новый страховой продукт двух видов – страхование жизни с объявленной доходностью инвестиций и страхование с расчетной доходностью. Помимо страховой суммы, страховщик выплачивает инвестиционный доход. В первом случае размер определяется без привязки к активам, а во втором зависит от доходности конкретных активов или других рыночных факторов. Чарли Хиттон и Колин Фаррелл отметятся в историческом триллере под названием «Плохие Бриджит». В центре сюжета две сестры, которые отправляются в Америку из Ирландии 19 века, чтобы сбежать от жестокого отца, нищеты и голода. Они присоединяются к другим женщинам, что устраивают протесты и борются за свои права. Съемки ленты начнутся в июле, дата выхода не уточняется. В эфире Love Radio идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы, с тобой каких рекордов вы сегодня ожидали? А вот у нас есть рекордсмен-попугай. Нет, ни по количеству, ни цензурной брани, которую он выучил. Это попугай, которому исполнилось аж 32 года и 86 дней. И он получил рекорд как самый старейший попугай в мире. Причем Аманде Бет, его хозяйке, подарили его в 23 года, когда ей было 23. Вот он прожил уже 32 года вместе с ней. И в целом выглядит, кстати, очень хорошо. Как будто бы даже проходит панковскую свою эпоху, немножко подкрашивается, он такой зеленый, с бордовой головой. А мы все знаем, что где-то в районе уже 60-65 голова как-то сама собой бордовой почему-то становится. Есть какой-то специальный краситель. Живет он в Чарльстоне, Южная Каролина. Аманда получила зеленого попугайчика с головой цвета сливы. Вот он как называется. Так, в следующий раз в парикмахерской скажите. Тедди Свимс, мистер Know It All, откроет этот час в эфире Love Radio.

0: эфире Love Radio поговорим про любовь. Здесь мы делимся различными новостями, или же лайфхаками, или же мнениями психологов про любовь. Один из психологов назвал три самые желанные в глазах мужчин женские профессии. Нет, это не стюардессы. Говорят, что на первом месте вот уже как 50 лет медицинская униформа, а значит, девушки, врачи и медсестры. Как говорит психолог, белый халат символизирует стерильность и недоступность, что создает мощное напряжение. Самое сексуальное – это медсестра, или строгая, или же кокетливая. Ну и также врачи, там же не менее востребованы женщины из интеллектуальной элиты, юристы, ученые и архитекторы. Здесь работает инстинкт охотника, как говорит нам психолог. Мужчина стремится завоевать равную себе. Ну, в какой-то момент вы можете попробовать забороть мужчину. Возможно, после того, как он окажется на лопатках, он и скажет: «Все, выходи за меня, пора». Ну и также на вершине запросов в терапии часто оказываются представительницы хореографического искусства. Если медики лидируют за счет прямого контакта с телом, то артисты балета привлекают мужское внимание через образ идеального мышечного контроля, который затем уже проецируется куда-то дальше на интимную сторону жизни. И в то же время творческие натуры, танцовщицы и художницы привлекают тех, кто ищет в партнерше свободу от социальных рамок и готовность к экспериментам. Ну а самое главное — искать себе партнера не по профессии, а по внутренним ощущениям и совпадению ваших интересов, характеров и той самой искорки. Не думайте только про профессию, думайте про человека.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: маршрута Кришна. И эфир с Юлей вы можете найти в наших социальных сетях, в наших группах ВКонтакте, также на наших каналах. Уже все выложено давным-давно. Эфиры с другими артистами вы можете найти точно там же, а также в нашем телеграм-канале. Вырезки с этих эфиров и в других социальных сетях, различные клипы, все наше общение вы найдете по ссылкам. Переходите на сайт, тоже ищите нас и следите за контентом. Кстати, на этой неделе ожидается еще один гость, ну а какой будет, ну давайте потом вам расскажу.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Сабрина Карпентер и ее Tears текут, они далеко не по щекам, но почему текут, это надо было слышать, в кириллице разбирали мы такую песню, возможно еще раз разберем, напомню вам как-нибудь, ну а пока истории любви, Love Story впереди, будем узнавать истории любимых хитов, и Майкл Джексон у нас сегодня на повестке, Remember the Time, через небольшую паузу разберемся.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Story.
1: Красавцы, Love Radio с тобой. Это история любви. Майкл Джексон, Remember the Time. Именно вступление этого трека ты уже слышишь. Помнишь то время, как мы влюбились? Один вопрос, который задается снова и снова, и на нем и держится вся песня. Продюсер и музыкант Тедди Райли, написавший этот хит вместе с Майклом Джексоном, признавался, что в каждой строчке слышал собственную историю. «Я оставил себя на это место рядом со своей невестой. У нас тогда остывали чувства друг к другу, и все время возвращаюсь к этой строчке. По сути, это простая песня о расставании. Герой умоляет бывшую возлюбленную не забывать, как им было хорошо вдвоем. Никакой драмы, нет никакого сюжета, просто ностальгия и теплый New Jack Swing». История создания трека началась с момента, когда Райли впервые в жизни играл демо самому Майклу. Дойдя до пятой композиции Remember the Time, он успел сыграть всего 16 тактов, и Джексон Дуйрук резко остановил музыку. «Я честно подумал, что меня сейчас уволят», — вспоминал продюсер. Но Майкл молча позвал его в свой кабинет. Оказалось наоборот. Джексон спросил про самый первый аккорд песни. Этот аккорд поразил его до глубины души, ведь за всю свою блистательную карьеру он ни разу такого не слышал. Тем самым волшебным аккордом оказался C7 с увеличенной квинтой. Райли назвал его «церковным». Кстати, именно в клипе на эту песню Майкл впервые в жизни поцеловался на экране. Раньше у него были партнерши и в триллеры, и в других видео, но до поцелуя дело не доходило. Прошли десятилетия, а песню по-прежнему открывают заново. Простой вопрос. Помнишь это время? Вот этот вопрос. А? Он говорит, да я уверен, ты помнишь. Люди задают этот вопрос друг другу снова и снова. Уже больше 30 лет, и полную версию можно будет послушать прямо сейчас. Ну а другие истории любви вы можете найти на сайте Love Radio.
0: Love Story.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: казалось бы, такая нежная песня с таким легким грувом, но с таким натугом, когда Майкл Джексон уже срывается. Дую, ну ты помнишь? Помнишь ты или нет? И все это превращается уже в какой-то сюжет из реалити-шоу, скорее всего. Ну, если вы слышали текст этой песни, он там вспоминал вообще абсолютно, можно было в собственную ностальгию погрузиться. Do you remember, говорит, в баре, в этом месте, в другом, везде мы были вместе, а теперь не сложилось, ну даже практически в рифму у него получилось. Ну а вы-то помните время, в которое все начинается? В 7 часов утра. Завтра здесь же стартует шоу «Красавцы Лав Радио». Пока что отпускаем вас наслаждаться этим рабочим днем. Жара сегодня неимоверная ожидается в Москве, да и в целом европейской части России. На несколько дней с нами настоящее жаркое теплое лето. Запасаемся веером и кондиционером. Давайте, всем классного дня. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11. Всем привет.
1: На портале госуслуги появится новая функция. В России изменится порядок формирования кредитной истории. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Сервис приобретения недвижимости на портале госуслуги в июле внедрят биометрию для подачи документов на регистрацию права собственности. Она станет дополнительным инструментом защиты участников сделки, а сама процедура упростится. В Госдуме подготовили проект закона о приоритетном праве одиноких родителей детей до 14 лет уходить в оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время. Правила документа касаются и других законных представителей, которые являются единственными кормильцами таких детей. Темпы индексации минимального размера оплаты труда опережают уровень фактической инфляции. Как сообщили в Госдуме, в этом году МРОТ увеличился почти на 20%, а инфляция составила менее 10%. В России изменился порядок формирования кредитной истории. С сегодняшнего дня в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах. Елена Блиновская получает меньше 7 тысяч рублей в колонии, где работает швеей. За полгода королева марафонов заработала 36 тысяч. Напомню, блогер отбывает наказание за уход от уплаты налогов по схеме грабления бизнеса. Максим рассказал о своем необычном райдере. По словам певицы, она добавляет что-то экстравагантное для прикола. Например, однажды селеба попросила жареного страуса. Анджелина Джоли сделала откровенное заявление. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Согласно проведенному исследованию, поездки помогают людям сменить обстановку, получить новые впечатления и выйти из рутины. Кроме того, в топе у опрошенных сон и отдых дома. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Сон, отдых дома и путешествия, конечно же, еще в нашей жизни будут, но пока что продолжаем работать, и многие только начинают свой день. Под хороший плейлист LMFAO, Лорен Беннет, Gone Rock, Party Rock Anthem, прямо сейчас. Меня зовут Макс Ва.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Мигель, Sweet Dreams здесь в эфире Love Radio. Красивая, неспешная работа. Ну что, мне хочется тебе предложить немножечко растрястись и адреналинчика, может быть, даже получить. Для этого просто позвони мне в студию 84-95-956-106. Мы продолжаем. Продолжаем играть в билеты в лето. Это наш летний проект, целый из трех частей состоящий. И вторая, центральная часть прямо сейчас в эфире и нашей жизни в том числе. Ну и, конечно же, очередной эпизод на подходе. Мы должны набрать целый пул финалистов и 17 июля подарим кому-то поездочку в Италию на круизном лайнере. Это будет очень круто. Тебе все, что тебе нужно, это дозвониться в студию первое и второе, занять свободную каюту на нашем виртуальном лайнере. Все, звони 8495-956-106-6. Алло.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: И здесь на волнах Лав Радио в 11.28 по столице, но и здесь же, естественно.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Наш суперпроект, в котором мы дарим не только счастье нашим слушателям, но еще и поездки, круизы разные и в разных направлениях морские. Так, и у нас, конечно же, была у вас задача была дозвониться в нашу студию первыми, и это сделала Ирина из Астрахани успешно. С ней мы и познакомимся. Ир, привет.
2: Привет.
0: Как твои дела? Чем ты занята?
2: Отлично, на работе.
0: На работе. Слушаешь, небось, любимую радиостанцию и ждешь свой счастливый момент. Ну, можно сказать, что он практически настал. Все, что нам нужно с тобой сделать, это занять свободное место в нашем виртуальном пока что лайнере. Но прежде я тебя спрошу, какие планы на лето были?
2: Ну, вообще, как бы в августе планировала в отпуск с семьей съездить.
0: Ну, направление известно уже?
2: Ну, пока еще нет. Потому что сейчас как бы обстановка такая, как бы в России, с бензином в частности. Поэтому как бы вот мы...
0: Я понял
2: Если
0: тебя.
2: Если ехать куда-то по России, то проблематично.
0: Обстановка улучшится 100%, и, возможно, у тебя появится путевка. Но для этого нужно сначала большой финал попасть. Прямо сейчас выбирай палубу и каюту, куда ты заселишься.
2: Вторая палуба, пятая каюта.
0: Вторая палуба, пятая каюта. Так, смотрю, могу ли я отметить тебя или не могу. По нашим списочкам вот что получается.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, конечно, добро пожаловать. Как еще иначе могло быть? Ну, прямо сейчас очень мало места сейчас занято, поэтому все пока что легко. Ир, я тебя поздравляю. Теперь помнишь дату, когда нужно слушать красавцев?
2: Честно, нет,
0: это
2: не помню.
0: Запомни, запиши, 17 июля на этот день нужно свечки ставить, значит, жечь их и бабочек ловить тоже, держать их и не мучить, чтобы вселенная тебе улыбнулась. Договорились?
2: Запомню.
0: Все, хорошего тебе дня желаю, ну и, конечно же, удачи.
2: Спасибо,
0: в финале. Но
2: тоже.
0: Пока что Holiday Boy, пожары. Дальше Алиф Арбенрен, Миллер, Body Talk.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.
4: Мы снова танцуем.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия.

0: могу я не танцевать, когда слышу Annabelle England и Get Busy. Здесь в эфире Love Radio максимально, ну, можно сказать, расслабленное и подвижное настроение. 11:49 в Москве. Погнали дальше, что ли?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше больше, музыкальнее, ярче, ну и, конечно же, жарче. До конца часа Шон Мендес, здесь Камила Кабея, Синьорита, будет Никита и Мария Зайцева, а также Фурс с ремиксом «Все слова о любви». И финал часа за Ava Max, ее супер танцевальная, также новинкой, не новинкой, а работает Zonglic Play. Я же Макс Фабиан, остаюсь с тобой, поэтому погнали дальше в новый час.
2: Реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
10: Я люблю тебя.
9: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
13: Сергей

0: Главные хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

столицы Полдень. Не все места на сегодня разыграны в проекте «Билеты в лето», не все подарки подарены, а также билеты на суперзвезд, так что обязательно оставайся с нами, в этом часе будет интересно. Summer Homewrecker прямо сейчас, дальше Beowulf Phoenix.

0: детства чувство, когда просто все ровно, все хорошо, все в порядке. Наверное, одно из самых приятных ощущений Элек Дженнифер Лопес. Только что нам протранслировали его в работе «Everything's Fine». Ну, а я прямо сейчас хочу напомнить тебе. Помнишь, я в начале часа обещал, что подарки и сюрпризы на сегодня еще не закончены. И прямо сейчас я хочу реализовать свое обещание и подарить 2 билета на супершоу Егора Крида в Лужниках 10-11 июля этого года. Уже буквально через полторы недели все это случится. Все, что тебе нужно, это прямо сейчас дописаться первым до меня в наш мессенджер Макс 915-300-106-6. Оставляй там свое сообщение. Кричи, что ты хочешь на Крида, и я перезвоню тебе. Поздравлю в прямом эфире. Go!
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав» радио. Sound

0: папа, я не хочу домой, не пойду ночью. Вот что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, я займусь чем-нибудь, что мне по душе. Например, пойду на Крида, а почему бы и нет? Все, что тебе нужно сделать, чтобы пойти на Крида, нужно было сделать, это дописаться первым или первой ко мне в Макс. И это сделала Альбина из Курска. Ее мы приветствуем. Альбин, привет.
1: Всем привет.
0: Как твои дела?
1: Все прекрасно, замечательно.
0: Это ж скажи мне, пожалуйста, как нужно любить Егора Крида, чтобы из Курска собраться, сорваться в Москву и приехать в Лужники?
1: Я очень давно его слушаю, очень люблю его песни.
0: А самое что-нибудь приятное из его творчества?
1: Ну, наверное, самая первая песня, которая мне нравилась, «Самая-самая».
0: «Самая-самая». Потом была «Невеста»,
1: да.
0: «Будильник».
1: Да, да, да.
0: «Ранний Крид», он в наших сердечках. Слушай, я тебя поздравляю. Ты получаешь 2 билета на Егора Крида 10-11 июля. С кем пойдешь? Поедешь? Приедешь?
1: Наверное, подружку возьму с собой.
0: Она еще не в курсе 100%. Представляешь,
1: нет,
0: как она будет радоваться?
1: Нет, пока
0: нет. Обязательно передавай ей от меня привет. Ну и, конечно же, порадуй ее хорошими новостями. Ну а прямо сейчас Егор Крид «Слеза» здесь в эфире «Love Radio».

0: все дело в запахе кожи, выделяемом в тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде, не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: обо всех делах и обо всех вокруг можно забыть, когда с любимым человеком кружишься в танце в закатном, ну или на рассвете, неважно когда. Главное, по Сергея Лазарева, тут или там, здесь на волнах Love Radio 12.52.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и продвигаемся с тобой в сторону финала часа. Новый уже не с горами, но ближайшие 9 минут проведем с тобой под Holy Moly Shadow Friend. Будет Адам Ламберт, его супер крышесносная новинка Under the Rhythm, а также Бенсон Бун Mystical Magical.
1: Love Radio.

час дня в Москве. Успешный человек извлечет пользу из своих ошибок и обязательно попробует снова, но по-другому. Если у тебя что-то не получилось в прошлом часе, давай заново в новом, под новый плейлист Lady Gaga Abracadabra.

0: такую крутую музыку писать, я даже не знаю. I found you, мировая мелодия в новом исполнении свич-диска Шарлот Хейнин и Феликс. Здесь на волнах Love Radio 13.19 в столице. Хочется, конечно, бросить все и уехать на какой-нибудь фестиваль.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но мы этого с тобой себе позволить не можем, хотя кто-то, может быть, прямо сейчас и, ну, либо увольняется с работы, либо улетает в отпуск, и человека там действительно ждут крутые приключения. Нас же с тобой до конца этого часа в плейлисте тоже ждут приключения. Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер ждем. Чуть раньше лирик Don't Go Mad. Совсем скоро Dua Lipa, Illusion. Слушай Love Radio и Лавин саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
3: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

подписать договор только с теми,

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Виражи на пути человеческого движения и жизни – это нормально. Дежавю в том числе. Но прямо сейчас дежавю от Звонкова здесь на волнах Лав Радио в 13:49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Мы же с тобой продолжаем любить музыку, слушать хорошие плейлисты. Кстати говоря, новый час уже не с горами. В него мы ворвемся через несколько хитов. Буквально Wiggle, Wiggle, Wiggle от Джейсон Дерула и Snoop Doggy Dogg. Послушаем, будет лирик Джон Гомед. Ну и в финале часа Мадонна и Сабрина Карпентер с совместной работой Bring Your Love.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
7: Say something to her. Holler at her.
8: I got one question.

часа в Москве. Движемся дальше навстречу с саундтреком любви, может быть, даже и своей настоящей любви. Кто-то встретит ее в ближайшее время под наш плейлист. Айова маршрутка прямо сейчас. Дальше Алекс Уоррен, Fever Dream, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: новая песня о любви.
1: Хьюгель и Майл Энджел alternate moving to the sun.
0: В эфире Love Radio.

0: сегодня на волнах Love Radio под Вайс и его работу Wait или Alibi Blue. Как хочешь, так и называй, как говорится. Тем временем 14.21 в столице. Продолжим изучать наш плейлист.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Он 100% удивит тебя разнообразием жанров и красок. До конца часа послушаем Стейт, совместка Леони Калума Скотта. Чуть раньше футбольная тема «Дай-дай» Шакира Бёрна Бой. Ну и совсем скоро блокбастер от Димы Билана и Анны Асти «Эпилог». Слушай Love Radio и наслаждайся настоящими саундтреками настоящей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: о том, что Том Харди поссорился с создателями сериала «Гангстерленд». Точнее, они скорее поссорились с Томом Харди, потому что характер у него непростой. Ну, вроде как утрясли с помощью Гая Ричи. Что конкретно сделал, не уточняется. Но я думал, там просто была понятная история. Если это настоящие офисные гангстеры, они сказали: «Твой обед в контейнере забетонирован в тазике и готовится отправиться на дном реки». И Гай Ричи разбетонировал обед, сказал: «Все, отпускайте заложников, пусть едят свои сырники спокойно. Давайте, Том Харди, обратно возвращайтесь сниматься».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это точно не рана и не боль, душевная, сердечная, в том числе. Дэвид Гетта и Мари Койли Рэй с переработкой известнейшей мелодии «Baby Don't Hurt Me» здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот когда перерабатывают, переделывают, интерпретируют по-новому вот так качественно, как мы сейчас услышали, мне даже не жалко, что оригинальное классическое звучание немножечко отходит на второй план, конечно же, на время. Поэтому, если кто-то захотел переделать известную песню, мелодию, делайте это качественно и как-то по-новому, чтобы все это дело освежалось и освежало, задержалось в наших плейлистах. Так вот, дальше, до конца этого часа мы с вами слушаем Джастина Биберова, Джей Мин, будет Полина, Мальчик-жемчужина, и в финале Stay, Леони Каллум Скотт.

часа дня в Москве. Всегда приятно, когда любимые люди появляются в поле зрения твоего. Ну и, конечно же, под лучший плейлист Альфарбен Рен Миллер «Body Talk». Прямо сейчас дальше Егор Крид, Артика, Асти, Карма, ну и я, Макс Фабиан, тоже с вами.

0: хауса Пегги Гу. Здесь в эфире Love Radio. Вместе с Аурой Star Woman. Man, woman, мальчик, девочка. Неважно, кто ты. Главное, чтобы ты был первым. И прямо сейчас позвонил ко мне в студию по номеру 84-95-956-106-6 для того, чтобы занять свое законное место в финале проекта «Билеты в лето». У нас итальянские каникулы в самом разгаре. Мы набираем пул финалистов. Ну и прямо сейчас я тебя жду. 84-95-956-106-6. Беру трубочку, говорю: алло.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: с треком «Феникс» здесь в эфире «Лав Радио» 15.27 по московскому. Ну и, конечно, здесь же.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо, итальянские каникулы продолжаются. Набираем полуфиналистов. Кстати говоря, этот финал случится 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Ну и прямо сейчас мы приветствуем Александру из Чебоксар, которая хочет в финал. Да и не только в финал, еще и в Италию. Саш, привет.
2: Да, добрый день, Лав Радио, слушателям.
0: Привет, как твои дела?
2: Ой, все хорошо. Я прям в предвкушении Италии.
0: Уже прямо в самой Италии в предвкушении. Ты была вообще там когда-либо сама?
2: Была, да, очень-очень давно-давно, вот в 2008 году.
0: Да, примерно в то же время, может быть, даже раньше. Ну, жарко там, согласись, жарко.
2: Жарко, но прекрасно.
0: Может, ну ее, эту Италию, чем мы за нее будем бороться? Может, откажемся?
2: Нет, будем.
0: Ладно, хорошо. Твоя уверенность в себе мне нравится. Давай тогда прямо сейчас перейдем к выбору места в нашем виртуальном пока что лайнере. У нас 3 палубы, 10 кают. Нужно забрать свою свободную. Начнем с палубы.
2: Палуба номер 1. Каюта тоже номер 1.
0: Палуба 1, каюта 1. Ты вот так вот решила, что будет оно, да?
2: Да.
0: Угу. Я сейчас посмотрю свои списочки, и тебе ответит наш стюардесс, попадаешь ты в список или не попадаешь. Ждем и слушаем.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну а как иначе могло быть, когда первая каюта и первая палуба абсолютно свободны были, и теперь там табличка с твоим именем. Александра из Чебоксар в большом финале. Саш, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
0: Возможно, твоя уверенность доведет тебя и до пирса, до причала, а там уплывешь в прекрасное путешествие. Будем верить в это?
2: Дай бог, да.
0: Все случится обязательно. Спасибо, что с нами. Ну, а прямо сейчас, Мартин, ты случилась. Jonas Blue, Malive, Edge of Desire следом.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: танцую от Мари Краймбрери. Здесь в эфире Love Radio. И как говорится, не надо стесняться, двигайся, ведь жизнь — это движение. 15:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот и мы с тобой продвигаемся в сторону нового музыкального часа. Эд Ширан треком Shivers будет нас провожать. Также DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с новым танцевальным афро-хаус-хитом Michiko. И в финале легендарный Эрик Приц Call On Me.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
5: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 4 часа дня в Москве.
1: Ипотечные каникулы расширят для одной категории граждан. Мат опасен для здоровья. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Совфеде одобрили закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка. Сейчас россиянин имеет право на полугодовую отсрочку, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новая мера вступит в силу с 1 сентября. В России с сегодняшнего дня ввели межгосударственный стандарт на проверку устойчивости автомобилей при проведении различных тестов. ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых и грузовых машин, а также прицепов. Мера направлена на повышение безопасности граждан. Группа компаний Wildberries стала владельцем Е-аптеки, пишет РИА Новости. Представители маркетплейса отметили, что приобретение крупной фармацевтической организации позволит значительно расширить ассортимент лекарственных препаратов и товаров для здоровья, представленных на платформе. Это повысит доступность медикаментов и сопутствующей продукции, в том числе для жителей удаленных регионов России. ГУФ вступает во фракцию «Новые люди». Ему торжественно вручают билет на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. Об этом сообщают «Ведомости». Ранее артист присоединился к проекту, созданному в честь рэпера Паши Техника, для помощи людям с зависимостью от запрещенных веществ. Нецензурная лексика вредит организму. По словам врачей, бранные слова зачастую произносятся в состоянии гнева, стресса или бессилия. Именно в такие моменты наносится серьезный удар по сосудам и артериальному давлению. Следовательно, без контроля над речью любые усилия по ведению здорового образа жизни не принесут результата. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу обо всем самом интересном.
0: Если бранные слова, наоборот, повышают твой тонус и состояние, то можно, мне кажется, иногда себе это позволить. Ну, а если ты, наоборот, чересчур воспитанный, то тогда не ругайся. Главное, пусть будет все

0: приду. Поет Дима Билан в рабочем «Молния» здесь на волнах Лав Радио. В Москве ровно 16:20. Мы же с тобой пробежимся по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Он будет дерзким, таким же, как творчество Дим Билана. Ну и, конечно же, музыкальным, разнообразным, как и все, что мы услышим в ближайшие 40 минут. Switch Disco, Элла Хендерсон, React до конца часа. В Индиях Чо Мод, Шаде, чуть раньше. Ну и совсем скоро Адамас. Лав Радио и наслаждайся саундтреками любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: делай мой, сфокусируйся на мне. Зачем тебе работа и свои цели? У тебя есть я, твоя любимая женщина. Fox on me от Маров и Бусин здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Бывает, конечно, бывает и такое, но вообще по-разному. Случается распределение приоритетов в парах, да и в принципе лично у людей. Мы же приоритет свой отдаем хорошей музыке и крутому настроению. Баиндиях Чомот Шаде до конца часа будет спить из Кала Хендерсон React. Ну и завершим этот отрезок работы Vertigo от Avalon Rockston. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь тебе завтра уже после утреннего шоу «Красавцы Love Radio».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» — растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столице 5 часов вечера.
1: Love News.
2: Верховный суд запретил бабушкину схему. Слушатели Love Radio отправятся за границу. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Введение мошенниками продавца квартиры в заблуждение не является существенным основанием для признания сделки по продаже недействительной. Такую точку в спорах, аналогичных делу Долиной, поставили в Верховном суде. Теперь при разрешении подобных случаев судьи будут принимать во внимание добросовестное поведение покупателя. В Подмосковье разрешение на работу в такси теперь могут получить самозанятые из любого региона, рассказали в Минтрансе. Ранее водитель должен был иметь строго местную регистрацию. Россия заняла второе место среди самых стремительно богатеющих стран, выяснил ТАСС. По данным исследования, благосостояние граждан за последние годы выросло на 37%. Высший показатель только в Южной Корее, там 55%. Под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Sony с 2028 года прекратит выпускать игры на физических дисках для консолей PlayStation. Как уточняет РИА Новости, компания полностью перейдет на цифровой формат. Все новинки будут доступны в PlayStation Store и в рознице. Майли Сайрус стала куклой. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Звезда сериала «Папина дочки» новая Полина Денисова выходит замуж за своего возлюбленного Антона Рогачева. Как пишет People Talk, о своих отношениях пара объявила в феврале, поделившись с подписчиками совместными кадрами. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Цветы женщинам, мороженое детям, радиоэфир мне, недолго отсутствующий, но осознавший и вернувшийся. С этого момента с вами я, Дима Вебер, это Love Radio. На старте часа Тедди Свимс, мистер Know It All.

0: Sombre трек My Body Isn't Ready только что в ваших приемниках. Уверен, что в поисковых запросах «Мое тело не готово» чаще всего имеет продолжение, ну, что-то вроде «Мое тело не готово, как похудеть за 3 дня» или «Мое тело не готово, как накачать пресс к лету». Но я предлагаю вам альтернативное мнение. Даже если тело не готово, мы с вами прекрасны в любой форме. Принимаем себя и солнечные ванны. Второго такого лета точно не будет. Как мы его проведем в ближайшие 40 минут, расскажу прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа Bebe Rexha, One Day. Чуть ранее First Boy and Topic, Forget You. Сразу после рекламы Hugelin Sol, то Jamaican. Оставайся с нами, это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: радио представляет.
1: Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: Радио.ру. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Сергей Лазарев в продолжении часа с вопросом, успевшим стать риторическим и встать в один ряд с такими, как «Кто виноват?» и «Что делать?». Если ответы на вышеуказанные мы можем искать на протяжении всей жизни, то с ответом на «Что потом?» предлагаю определиться как можно скорее. Многие, конечно, не заметили, но я не побоюсь констатировать тот факт, что сегодня мы официально распечатали второй месяц летом. Так что «Все потом» предлагаю переименовывать здесь и сейчас. Далее о планах музыкальных.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы Тиеста и Мабель Good Is a Dancer, Биберекса One Day и под занавес часа Шакира Hips Don't Lie.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Love News.
2: В России появятся новые меры профилактики киберпреступлений. Названы популярные способы борьбы со стрессом. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Совете Федерации одобрили закон о профилактике киберпреступлений. По информации парламентской газеты, документ поможет защитить граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. В частности, в образовательных учреждениях будут проводить занятия по цифровой безопасности и информировать родителей о рисках, с которыми дети могут столкнуться в сети. Нехватка работников остается главным ограничением для российской экономики. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Исправить ситуацию реально с помощью эффективного перераспределения трудовых ресурсов и повышения производительности. Для этого нужны инвестиции в технологии, искусственный интеллект и роботизация. Выпускники, набравшие 200 баллов за 2 ЕГЭ, получат особые номера телефонов. Как рассказали в Минпросвещении, школьникам, сдавшим экзамены на отлично, вручат мобильные номера с тремя пятерками, комбинацией 5-5-5. Воспользоваться предложением смогут абоненты младше 20 лет в течение этого года. Список самых популярных способов по борьбе со стрессом возглавили путешествия. По данным опроса, их выбирают 46%. Почти столько же респондентов останавливаются на сне и отдыхе дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне называют усталость. А после поездок люди чаще говорят о смене обстановки, новых впечатлениях, улучшении настроения и приливе сил. В Китае разработали ИИ-лазер для охоты на комаров. Местный стартап представил гаджет, который сам анализирует пространство, ищет насекомых и сбивает их в воздухе. Отмечается, что устройство можно будет брать с собой на природу. Проект уже поддержали свыше 4000 человек более чем из 50 стран. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. С подборкой самых интересных событий вернусь к тебе ровно через час. Оставайся с нами.
0: Ну, что я могу сказать? Следуя этой логике, тем, кто сдал на отлично, мы даем номера с цифрами 5-5-5, а с теми, кто сдал на двойки, ну что, 9-9-9 остается. Вооружившись всеми средствами, оберегами и сейвами нашей жизни, продолжаем час. Ариана Гранде на старте.

0: Come over в продолжении часа. Можно ли я приду к тебе? Откроешь ли ты мне? Вопрошают канонически глянцевые парни из Южной Кореи. Что, кстати, в данной ситуации нетипично по статистике и заветам ТВ-сериалов. Если кто-то и стучится в твою дверь, то, скорее всего, с той стороны Серкан Балат. О планах музыкальных поговорим через несколько секунд. Всем классного дня.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к концу часа мод и мурашками. Поддержит лирическое настроение «Елка» и песня «Витражи». Смотрим в окно и не грустим. После рекламы Алин Фарбен и Рене Миллер «Боди Так». Настраивайся на правильную волну. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: кожи, выделяемом в тепле. А значит, чтобы не попасться комарам, нужно в холоде не потея, в белой одежде, абсолютно трезвым, сидеть или лежать. Тогда никакие комары вам не страшны.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Я твоя рабыня, меня тянет к себе, и я даже не хочу этого скрывать. Вот такие вот легкие нравы и песни о них были доступны Бритни Спирс в 2001 году, когда она и выпустила этот трек «I'm a slave for you», что в переводе значит «совершенно нескромная, я твоя рабыня». Конечно, в нашей действительности 26-го года со всеми вместе взятыми бодипозитивами, мету и обществами защиты канареек от лесной депрессии такие вот вольности точно бы не прошли. Поэтому собираем всю свою социальную ответственность в кулак и ориентирами взаимного уважения и согласия движемся вперед.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо сейчас коротко о планах. До завершения часа расслушаем LP, All the People, Мод мурашками. И в конце часа Five Star Family я буду.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи. Молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда

0: столице 7 часов вечера.
1: Россиянам станет доступен портал о туризме. Миф о безопасном времени для загара опровергли. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России хотят создать единую цифровую платформу в сфере туризма, выяснила парламентская газета. В реестре будут собирать сведения об отелях, кафе, ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Новая система поможет сделать рынок прозрачнее и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Всемирная организация здравоохранения присвоила Московскому центру имени Соловьева статус сотрудничающего центра по вопросам здоровья головного мозга. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, это единственное в мире учреждение, получившее соответствующий статус в указанной области. Он открывает принципиально новые возможности, прямой доступ к международным научным исследованиям и работу с экспертами ВОЗ. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению патологии мозга. Даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждения ДНК клеток кожи, а следовательно увеличивать риски развития рака. К такому выводу пришли австралийские ученые. Оказалось, что молекулярные повреждения возникают при всех уровнях ультрафиолетового воздействия. Неважно, загорает человек в 8 утра или в полдень. При этом подчеркивается, что результаты не означают необходимость полностью избегать солнечного света, поскольку он важен для синтеза витамина D. В Москве появилось кафе в стиле большого шлема. Теннисисты вместе с популярной гастрономической сетью представили лимитированную коллекцию авторских напитков, каждый из которых посвящен известному турниру. Так, в меню есть мельбурн на кокосовом молоке, синий матчи, карамелью, лемонграссом и эспрессо, а также клубничный Париж с ванильными сливками, какао, кофе и бобами тонко. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Завершение рабочего дня неумолимо шагает по стране, и все, что нам остается, сказать спасибо коллегам и плавно перейти в режим классного летнего вечернего вайба. С тобой на одной волне я, Дима Вебер, это Лав-Радио, на первой строчке Хугель, Moving to the Sun.

0: Вот и столкнулись в этом мире поп-культур две вселенные. Первая из них весьма токсичная, слил на тебя сотню и еще наверх одну сотню. Ну, эту строчку, как вы понимаете, надо представлять в голове тоненьким высоким голосом. И вторая вселенная, ну как вселенная, одна звезда в ней точно есть, называется «Не лето». И движется она, судя по всему, вокруг своей собственной оси. Ну а прямо сейчас поговорим о планах музыкальных. Не расслабляемся, вечер только начинается.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот, что нас ждет из главных хитов в этом часе. Адам Ламберт, Under the Rhythm. Располовинит музыкальную 60-минутку «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Ну а в ближайшем будущем Ольга Серябкина и трек «Асфальт». Прокатимся с ветерком в эфире Love Radio.
2: Ну что мне делать?
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
6: Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Zara Larsson и Stateside. Если ей кажется, что о любви к американцам она заявила первой, то, скорее всего, я ее разочарую, но группа «Комбинация» с треком «American Boy» была куда проворливее в этом плане. Ну а мы с вами свои мечты держим при себе и, конечно же, наслаждаемся этим вечером вместе. О планах на час грядущий прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа расслушаем Сергей Лазарев с треком «Это все она». Далее Адам Ламберт, Антон Ритм и Зид. Ариан Break Free.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столице 8 часов вечера. Как говорил классик, я знаю точно невозможное возможно. С схождением с ума предлагаю повременить, а влюбиться так неосторожно. То, что мы обязаны себе позволить сделать этим летом. Это Love Radio, с тобой я, Дима Вебер. Далее микс от DJ Light и Love Power.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: ловить самый настоящий танцевальный настрой вместе с Love Radio, по меньшей мере, гениальный диджей Light. Это Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас узнаем, какие хиты нас ждут в ближайшие 60 минут. Тут появится лирик и трек Don't Go Mad. Ближе к середине часа Teddy Swims и Mr. Know It All. Ну а сразу после рекламы любви обильные Мадонна и Сабрина Карпентер Bring Your Love. Делай громче, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжение музыкального часа Дуа Липа и работа New Rules. Кстати, недавно девушка поменяла правила своей игры и вышла замуж. Кстати, если и тебе такие забавы по душе, делай громче, расставляй сети и лови в них свою любовь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А прямо сейчас узнаем, чем мы закончим этот час. Прямо по списку. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, Lyric, Don't Go Mad, под занавес часа, Nelly Furtado, Timbaland и Promiscuous Girl.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я Самая». «Я Самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я Самой» для самой себя.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве 9 часов вечера. Чем проще задача, тем сложнее мы пытаемся найти для нее решение. Но в сложившейся ситуации с летом за окном и Лав-радио в приемниках предлагаю сбросить этот ненужный эмоциональный груз. У микрофона Дима Вебер, первый в плейлисте Алекс Ворон, Fever Dream.

0: след романтической встречи в их памяти останется танец и, конечно, нежные отношения друг к другу. Это Сэм Смит и Номали.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот что услышим в этом часе. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: По меньшей мере, легенда Ариана Гранде. Hate that I made you love. Ну а после рекламы Дженни и Тамала. Джекила. Держитесь. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

И если ветер перемен наконец-то подул в вашей жизни, не стесняйтесь расправлять паруса, и пускай ветер дует со всей силой, ну а мы отдадимся этому течению времени и, конечно, воле судьбы. Далее в часе Дима Билан и Анна Асти с треком «Эпилог», «People Disco», «In the Dark» и под занавес часа Даррен Хейс с треком «Strangers Relationship».

Москве 10 вечера. За любой жаркой летней ночью последует рассвет. С кем его встретить, решаешь ты. А мы лишь наполним этот отрезок времени лучшими саундтреками. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Час откроют Али Фарбен и Рене Миллер треком «Бэн».

0: Ну и, конечно, как сказал Верховный, если хочешь идти, иди. Ну, а в целом стоит помнить одну простую истину. Самый лучший способ удержать девушку – это сводить ее на Мальдивы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ну, а прямо сейчас узнаем, какие треки прозвучат в этом часе. Далее «Градусы» на ресницах. Далее по списку Хугель Солто с треком «Джамайка». Встречаем на Love Radio. Далее по списку Ариана Гранде. «Hate and I Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кто-то оставляет самые яркие моменты в памяти, кто-то фотографирует глазами, ну а кто-то запечатляет их на себе. Это Мэри Краймбрери и Тату.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прямо сейчас узнаем, что прозвучит в эфире Love Radio. Под занавес этого часа Ян Керри с работы Keep on Rising, далее Кайза Хайлвей и в самом конце DJ Гоя поставит яркую точку треком Мичико. Прощаюсь до завтра. С вами был Дима Вебер. Пока.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Store.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.